называется она «Лось». Описание написано. «Любовь к культуре» писал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Все Бродский в своем эссе. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая.